Йоу, хто же все гандри, кажди то о вас ви. Дволежите же мало венеги шкареди, а се поврхне, а ви патлане. Ненавидим ти златокопки за остале, пречо са твариш, кец си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твоје. Без его пенязи, ви си го не хцела.